надолго, нас надолго берем. Надолго, нас надолго берем. И разыграй жизнь на уж себя. До сюда, и не губ.